0: Hände waschen.
1: Я одессит, я из Одессы, здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет. А ну спросите, я имею счастье. И я отвечу, чтобы да, так и нет. Но я не плачу, никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе. Ведь потому что я... Кто? Да я же родом из Одессы.

Одесский банк сбежал недавно в Рим. А может быть в Джанкой или в Париж? Из сбережений я имею фигу. Как говорят французы, ля кукиш, но...

один мой друг, чудак невероятный. Перед расстрелом пел такой куплет: «Ах, мама, мамочка, роди меня обратно». Но был погром, и мамы год как нет.